Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Во вторник в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гродно и Витебске до плюс 23 с осадками. В Бресте, Гомеле, Могилеве до плюс 26. Ясно, в столице дождь и плюс 22. Держи бутылку воды под рукой и солнцезащитные очки.
1: По материалам ресурса «Погода Байк».

0: новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Центр FM.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
0: Проект «Код Евросиний» на Центр FM.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Центр.

новинки эфира на центре. Джулиан Джордан, right now. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Во вторник в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гродно и Витебске до плюс 23 с осадками. В Бресте, Гомеле, Могилеве до плюс 26. Ясно, в столице дождь и плюс 22. Держи бутылку воды под рукой и солнцезащитные очки.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ученые выяснили, что даже один разговор с близким человеком в течение дня делает нас более счастливым и снижает уровень стресса. Причем личные беседы и телефонные звонки лучше влияют, чем интернет-общение. Но, подчеркивают специалисты, это вовсе не значит, что люди должны перестать переписываться. Если вдруг почувствуешь острую необходимость с кем-то пообщаться, хотя бы в переписке, то добро пожаловать в наш телеграм-канал «Центр ФМ». Всегда открыты. Ну а в студии «Центр ФМ» Полина Говоровская до 12 дежурить в эфире готова. Общаться с тобой в первую очередь будем с помощью музыки. Впереди Дон Диабло, Тиесто, Бауса, ну еще много чего интересного, о чем успею рассказать. Бодрого утра тебе!
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

с треком «Magnetic». Надеюсь, такой же силой и притяжения ты можешь похвастаться и к Центру ФМ. Ну а в эти минуты стягиваются в город автомобили. Сейчас расскажу о ситуации в столице. Четырехбальные пробки наблюдаются. Затруднено движение по Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. По Долгиновскому

0: и по улице Громова от Сергея Есенина до Слободской. Но если вдруг попадешь, застрянешь в пробке, то вспомни и подумай о том, что бывает и хуже. Например, в 2013 году в Сан-Паулу образовалась пробка в час пик 309 километров. И вот это вот событие, пусть неприятное, но все-таки вошло в книгу рекордов Гиннесса. И, кстати, именно поэтому в Сан-Паулу очень много вертолетов такси. Ну, а нам никакие пробки не помешают двигаться дальше, тем более в таком ритме, который задает Арман Ван Хелден. А еще здесь Гордо. А также Магуа и Лусяна. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

0: Реклама. Один ролик.
1: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: флешбэк.
1: А трек, который мы сейчас послушаем, был выпущен 22 года назад. Называется «Lawless Theme» — дебютный сингл британского хаус-дуэта «Shapeshifters». Парни выпустили его в 2004-м, и, пожалуй, это самая известная их работа. Ну а название песни переводится как «Тема Лолы». Изначально это было рабочее название, потому что идея трека зародилась благодаря девушке по имени Лола. Это жена одного из диджеев. Как-то они прослушивали ее коллекцию винила и наткнулись на красивую песню «What About My Love» Джонни Тейлора 1982 года. Так прониклись, что мелодию для своего трека и позаимствовали из ретро-хита. Ну а далее пригласили госпел-певицу Куки, и танцевальные чарты планеты пополнились свежим бенгером.
0: Флэшбэк.

0: Этого парня называют пионером синтезаторных симфоний, ставших причиной настоящего взрыва популярности транс-музыки. Он музыкант, заложивший все основные правила транса, ну а теперь задает все новые и новые тенденции этого жанра. Ферри Корстен зовут этого героя. Мы вспомнили его работу «Панк», немного переделанную старую композицию, но звучит уже свежо. А далее с нами Иви, «My Body». Подтянется Стив Аоки. А еще встречай Боба Синклера вместе с Кайзой. Все это услышим после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что День печати – это праздник талантливых и неравнодушных людей, выбравших делом своей жизни ответственную работу в прессе, полиграфии и издательской сфере. В Кобрине открылась экспозиция, посвященная дневнику фронтового летописца и талантливой художницы Софьи Урановой. На каждой странице уникальные записи и графические зарисовки очевидца тяжелых боев Красной Армии. Свою хронику с оглядкой на прошлое пишет и сегодняшнее поколение. Выставка макетов ключевых событий Великой Отечественной войны развернулась в Музее славы Могилевщины. Ближе и эффективнее. В стране продолжается обновление и улучшение сферы здравоохранения. В Беларуси строят новые, основательно ремонтируют старые объекты. Огромное внимание уделено оборудованию и технологиям. Цель – доступность и качество медуслуг, от которых зависит и продолжительность, и качество жизни. Массовое нашествие опасных мошек прогнозируют в мае в Бресте. Жертвами этих кровососов становятся как люди, так и животные. Слюна насекомых токсична. Содержащийся в ней сильный гемолитический яд может спровоцировать острую аллергическую реакцию, требующую помощи врача. В период активности насекомых лучше не гулять возле рек с быстрым течением, где они выводятся. Надевайте закрытую одежду и пользуйтесь защитными спреями. Если вас все же укусили, обработайте рану антисептиком и приложите холод. В случае тяжелой реакции обязательно идите к врачу. Автобусные перевозки будут происходить по новым правилам. Приоритет – защита пассажира. Учреждена обновленная редакция соответствующего документа. Первичный салон автобуса изменится, ремни безопасности станут обязательными, а все поездки под контролем видеокамер. И я, Александра Ашанова, хорошего дня.

0: ребята, сейчас в мире растет тренд на новый способ пережить расставание. Молодые люди прибегают к созданию ИИ-копий своих бывших партнеров.
1: Обоснуй.
0: Ну вот бывает же, что когда расстаешься с человеком, остается такая недосказанность. А лично это все выплеснуть не хватает смелости или возможности. Вот и придумали, как решить эту проблему с помощью ИИ-двойника. Пользователи загружают на специальную платформу переписку с экс-возлюбленными, фотографии, данные соцсетей. Кроме того, с системой можно поделиться личными воспоминаниями, например, описать, как вы вместе ездили отдыхать или как спорили, выбирая место для отдыха, подробно рассказать про привычки в еде, о любимой музыке.
1: Так, что же мне все-таки хорошего? Ну, то, что дурдом по ней плачет, это ясно.
0: Ну, можно и так. И в итоге нейросеть создает цифровую копию человека, которая имитирует манеру речи, стиль мышления и другие черты. Получившегося двойника также можно интегрировать и в соцсети. Люди, которые используют вот этот сервис, говорят, что это помогает им прийти в себя после разрыва. Вот что говорит один из пользователей. «Я наконец-то смог сказать ИИ-двойнику все то, что не решался выразить, и это заставило меня почувствовать себя лучше». Ну, а другие отметили, что в ходе такого общения наконец осознали, что бывшие вовсе не такие идеальные, как они их запомнили, и теперь они могут двигаться дальше по жизни. Один из пользователей рассказал, что потратил целую ночь на создание копии бывшей, и в итоге, когда вступил с ней в переписку, наконец вывалил все, что копилось годами, не боясь того, что она перебьет его своей истерикой. У нового явления, конечно, есть и критики. Они говорят, что есть потенциальные проблемы в сфере приватности, ну потому что ты в систему загружаешь данные человека без его ведома. Ну, это, наверное, что-то вроде такой виртуальной эмоциональной груши для битья. Ну, реально грушу лупят, чтобы выплеснуть гнев, например, представляя какого-то конкретного человека. А тут тебе, пожалуйста, цифровой аватар для словесного удара.
2: Ну, тогда понятно. Тогда ж другое дело.
3: Попкорн Ньюс. Новый трек.

Сегодня у нас уже 18-е лунные сутки, символ дня зеркала, и это один из самых честных дней лунного цикла. Все, что ты увидишь сегодня вокруг себя, отражение того, что внутри. Звучит пугающе, но возможно. Этот день покажет, кто на самом деле всех милее, талантливее, а может быть глупее и злее. Все, что сегодня происходит, это такое символическое отражение нашего внутреннего состояния. Если вдруг коллега раздражается,

Если указали на недостатки, не обижайся, а задумайся, как это все исправить. Если похвалили, то прими как данность. Сегодня это чистая правда и никакая не лесть. Люди склонны говорить правду в глаза. В этот лунный день ничего случайного не бывает. Обращай внимание на каждую мелочь. А еще на случайные знакомства, произошедшие в этот день. Они могут быть весьма перспективными. И, возможно, ты встретишь того самого человека, который станет твоим как бы отражением. Ну, то есть такую родственную душу. На работе и в других сферах на статус ударника

0: хорошего тебе дня.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: чего же ждать от сегодняшнего дня? Вот Гомель сегодня однозначно загорает. Здесь плюс 29, в Бресте 28, в Могилеве 27 и во всех этих городах без осадков. А вот в Витебске, Гродно и Минске сегодня до 25 градусов прогреется воздух, и в этих городах возможна гроза и кратковременный дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

какие дела творятся в мире. В Японии администратору сайта влепили 1,5 года тюрьмы за спойлеры. Поводом для разбирательства стали статьи, в которых пересказывался сюжет фильма «Годзилла» и одной из серий аниме «Повелитель». Например, статья о «Годзилле» последовательно пересказывает произведение от начала до конца. А статья о «Повелителе» содержит расшифровку диалогов персонажей, описание ключевых моментов, стоп-кадры. Проще говоря, это жесточайшие спойлеры, прочитав которые, зрители лишатся того самого удовольствия от эффекта неожиданности при просмотре. А вот спойлеры касательно плейлиста на радио противозаконными не считаются, поэтому рассказываю перед

0: называется «Mark Knight». И очень скоро расскажу о некоторых свежих треках, попавших в нашу музыкальную базу. Бодрого утра тебе!
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
1: Белорусский трек.

оказывается, Тимми Трампет может создавать и такие лирические по настроению композиции. Not a Place называется работа, свежая. Ну а сейчас расскажу о трех новинках из нашей музыкальной базы. Нет, фреша, конечно, больше, но уделим внимание всего лишь нескольким композициям. Итак, погнали! Это Стив Анджело и его ремикс на трек Basement Jaxx 2001 года Where's Your Head At? Basement Jaxx были определяющей частью моего юношества. Этот трек сопровождал меня в самые разные моменты, говорит диджей, и действительно все это сформировало меня как артиста. Сделал он ремикс давно, просто так, от чистой любви, и вот только сейчас получилось выпустить все официально. Это очень много значит для Стива Анджело.

свежачок от Chainsmokers и шведки Вайноны Оук. Эко называется работа. Парни признались, что этот релиз ощущается как освобождение. После стольких лет совместной работы они наблюдали взлеты и падения трендов, но оставаться верными тому чувству, с которого все началось, вот настоящая задача. Для них это такая ностальгия, которая напоминает то, чем они впервые начали заниматься, как они влюбились в музыку и продолжают это делать.

появилась в нашей базе работа «Don't Wanna Go Home» от итальянского трио «Медуза». Это прям такой настоящий гимн, переводится как «Не хочу идти домой». Вот что говорят музыканты. «Мы хотели создать что-то, что действительно отражало бы момент, который мы переживаем почти каждый раз, когда выступаем. То есть в конце сета, когда загорается свет и вечер, по сути, заканчивается, всегда есть люди в зале, которые просто хотят продолжения. И они начинают скандировать «Еще одну песню, еще одну песню». Вот об этом и новинка.

0: Касьян, Йоту и Дахул устроили двухминутный лав-парад в нашем эфире. Ну а мы свой праздник музыки продолжаем. И если всегда и везде хочется оставаться на волне Центра ФМ, запоминай, что слушать нас можно благодаря интернет-вещанию, которое ведется круглосуточно на сайте centrfm.by. Обязательно устанавливай мобильное приложение Radio Player By и в умных колонках нас слушай. Что сказать нужно? Правильно. Алиса, включи Центр ФМ, все максимально просто. Ну и очень скоро здесь Проспа, а также Клуни. Тянутся Джоэл Кори и Ра. А также с нами Хайлоу. Все это лови в эфире сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Указ о вывозных таможенных пошлинах на кожевенное сырье подписал Александр Лукашенко. Документ принят в целях повышения конкурентоспособности кожевенных товаров на внешних рынках и увеличения объемов реализации продукции. Документ предусматривает освобождение в 2026-2027 годах от уплаты вывозной таможенной пошлины на полуфабрикат, вывозимый с территории Республики Беларусь за пределы ЕАЭС. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в учреждениях общего среднего образования Беларуси 7 мая. В год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу. В ночь с 5 на 6 мая ожидается пик метеорного потока. Это аквариды, это частицы кометы Галлея, которые ежегодно проходят через атмосферу Земли. В Беларуси увидеть падающие звезды можно будет перед рассветом, но яркая луна снизит их число. Знаки зодиака не влияют на отношения. По крайней мере, наука этого не подтверждает. Исследователи подтвердили данные о реальных парах и не нашли устойчивых закономерностей. Если совместимость по гороскопу и существует, она настолько слаба, что не влияет на реальные решения. А веру в нее ученые связывают с привычкой замечать совпадения или забывать промахи. Искусственный интеллект в ряде случаев, уже точнее врачей, справляется с диагностическими задачами. Исследователи сравнили работу медиков и языковых моделей на клинических кейсах, от обычных до сложных, и выяснили, искусственный интеллект чаще давал правильный ответ. Но лучший результат показала связка врач плюс искусственный интеллект. Проблема в том, что медики не всегда доверяют подсказкам алгоритма или используют их корректно. И я, Александра Ашанова, хорошего дня!

0: Мейкеры.
1: О том, что происходит в мире шоу-бизнеса, стало известно, что певица Тейлор Свифт подала заявки на регистрацию товарных знаков для защиты своего голоса и сценического образа от использования в ИИ-контенте. В частности, Свифт планирует защитить авторским правом фразы «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор». В документах они оформлены как звуковые товарные знаки. Певица также подала заявку на регистрацию одного из своих сценических образов в качестве товарного знака. Речь идет об одном из костюмов ее концертного тура «The Eras Tour» с розовой гитарой, переливающимся разноцветным боди с серебристыми сапогами. Как объясняют эксперты, зарегистрировав конкретные фразы, связанные с голосом, Свифт потенциально сможет оспорить не только точные копии, но и имитации, которые являются очень похожими. Певица уже зарегила десятки товарных знаков, связанных с ее именем, альбомами, текстами песен. Например, зарегистрировала авторские права на некоторые строчки из композиции своего альбома 1989. И эти фразочки уже не напечатаешь просто так на майке или на кружке. И, между прочим, это не просто вот каприз знаменитости. Дело в том, что Тейлор уже сталкивалась с использованием ее образа, сгенерированного искусственным интеллектом, причем в таком неприличном контексте. А один известный во всем мире политик опубликовал сгенерированные изображения, на которых Свифт якобы поддерживает его предвыборную кампанию. Ну вот кому такое понравится? Так что Тейлор Свифт определенно молодец.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: это Проспа и Клуни, Free Your Mind. Очистить и освободить свой разум и голову от кучи ненужной информации бывает непросто. Так же, как и не загружать свою голову, но волей-неволей берешь все-таки смартфон, начинаешь листать соцсети, один видосик, другой, незаметно час твоей жизни был потрачен непонятно на что. Так вот, японский разработчик один создал расширение для браузера Google Chrome, которое вынуждает пользователей остановиться и перестать листать ленту. Принцип работы прост. Если человек превышает экранное время, то на весь экран всплывает огромный рыжий кот и устанавливается таймер для перерыва. Пользователь может самостоятельно выбрать в настройках, какие сайты будут отключаться. Можно установить свое ограничение по времени и длину перерыва. Но и самое главное, что расширение бесплатное и работает без дополнительной всплывающей рекламы. Так что хочешь сделать перерыв? Вот, пожалуйста, устанавливай приложение, и кот тебе в помощь.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Встречайте первый магазин-аутлет от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
7: Белорусский трек.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Пляжи Майами? Нет, не слышали. У нас есть Гомель, где сегодня 29 градусов и без осадков. В Бресте 28, в Могилеве 27. В этих городах также дожди не ожидаются. В Витебске, Гродно и Минске сегодня до 25 тепла, но, возможно, гроза и кратковременный дождь в этих городах.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: FM. Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Секс и Фейслес в продолжении этого дня, 5 майского дня, если быть точнее. Ну и есть люди, для которых в силу профессии этот день особенный. В Беларуси сегодня отмечается День печати, так что журналистов, корреспондентов, редакторов, корректоров, верстальщиков и вообще всех работников полиграфии с праздником. А еще тех, кто, несмотря на развитие цифровых медиа, все еще любит пошуршать страничками свежего номера любимой газеты или журнала. В общем-то, для вас как бы и стараются представители вот этой профессии. С днем печати всех причастных. Ну и двигаемся дальше. Крис Лейк, Эйбл Балдер с нами. А также Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. И маячит на горизонте работа от The Blessed Madonna и Клементины Дуглас. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Инджи в нашем эфире «Kissing my friend». Поцелуями всех одаривать уже не обязательно, а вот внезапно написать другу и поболтать с ним будет, кстати. Всемирный день общения отмечается сегодня, так что у тебя есть железный аргумент, если вдруг прилетит упрек от босса за чрезмерную болтовню на рабочем месте. Ну а музыкальный фон для общения – это уже наша прерогатива. Продолжаем день вместе с Фишером. Впереди Клэптон. Довольно скоро здесь Арджи и Омики. А раньше свежие новости.
1: Новости.
2: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником. Он отметил важную роль прессы в сохранении мира и согласия, подчеркнув, что сегодня беларусы по праву считаются одной из самых читающих наций в мире. Президент пожелал ветеранам и работникам печати острого пера и высоких тиражей, доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения. Правительство усовершенствовало подходы к осуществлению административных процедур в документе в целях обеспечения комплексного правового регулирования и сокращения правового

массива консолидированы положения 4 постановлений правительства, регулирующих общественные отношения в сфере административных процедур. Парк общественного транспорта столицы ждет обновления. Более 150 машин планируется закупить в этом году. Это автобусы и троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Кроме того, недавно в тестовом режиме заработала новая функция. Теперь в оснащенном специальной кнопкой транспорте двери будут открываться сами по себе. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоятся на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» 9 и 10 мая. Главным событием программы станет военно-историческая реконструкция «Берлинская операция». Зрелищные постановки пройдут в оба дня, начало в 14:00. 4 мая на территории некоторых популярных зон отдыха города Минска произведена акарицидная обработка. По этой причине специалисты обратились к людям и попросили временно избегать прогулок в зоне отдыха «Комсомольское озеро», на территории пляжа номер 9, водохранилище «Дрозды», на территории вдоль проезда «Веснинка» и на территории вдоль набережной реки «Свислыч», от улицы Орловской вдоль Эктропы «Окно в природу». Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Будь в движении. На Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Невероятный матч в полуфинале Кубка Гагарина выдали омский «Авангард» и ярославский «Локомотив». В шестой игре серии ястребы были очень близки к выходу в финал. За 33 секунды до сирены они вели 2-0. Однако «Локомотив», играя в 6 полевых, забросил дважды. И только в концовке второго овертайма гости вырвали победу. Счет серии стал равный 3-3. Решающая седьмая игра состоится в среду в Ярославле. В составе «Авангарда» выступает белорусский нападающий Игорь Мартынов. Еще два наших хоккеиста уже вышли в финал. Защитник Степан Фальковский и форвард Владимир Алистра выступают в казанском «Акбарсе». Также в тренерском штабе команды работает белорусский специалист Александр Макрицкий. Обидчик минского «Динамо» в плей-офф довольно неожиданно в полуфинале выбил лучшую команду регулярного чемпионата – «Магнитогорский Металлург» со счетом 4-1 в серии. Чемпионом Африки по вольной борьбе в категории до 57 килограммов стал 18-летний Дуния Сибомана. И для этого достижения атлету пришлось проделать нелегкий путь и справиться с многими по-настоящему трагическими испытаниями. В детстве конголезец перенес несколько сложных операций после нападения диких шимпанзе. Обезьяны убили двух братьев-спортсмена, а самому Сибомане оторвали губы, палец, ухо и оставили шрамы по всему лицу. Но спорт помог Дунии не сломаться, и этот успех значит для него не только победу над сильными соперниками, но и жизненными невзгодами. А вот для Дэвида Бекхэма общение с природой – настоящее удовольствие. Звезда мирового футбола уже давно известен и своим страстным увлечением фермерством, которым он занимается после завершения игровой карьеры. В этом его поддерживает и супруга. Виктория Бекхэм подарила мужу на 51-й день рождения 6 породистых кур. Кстати, она же в 2024 году презентовала Дэвиду и сам курятник, который теперь пополнит новые пернатые жильцы. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в движении. На Центр FM. Новый трек.

0: треком What I Feel, что я чувствую. Я вот чувствую, что меня в школе обманывали. Ну ладно, не обманывали, а утаили лайфхак, как легко выучить иностранный язык. Тут в интернете раскрыли нейротехнику для изучения любого языка. Преподавательница английского показала прием, которым пользуются полиглоты. Каждый слог иностранной фразы нужно произносить вслух и одновременно сильно сжимать пальцы. Именно так мозг якорит звук через тело. Потом ту же фразу повторяют быстро и плавно, помогая себе жестами. За этим стоит реальная наука. Наш мозг запоминает лучше, когда к слуху подключается моторика. Именно так дети учатся считать на пальцах, например. Ритмичное проговаривание дробит длинную фразу на куски, а физический сигнал создает дополнительный крючок в памяти. Так что, возможно, кому-то мы сейчас реально помогли. Вот где эти нейротехнари были раньше? Вопрос. Ну, есть еще один способ учить иностранный язык. Через песни запоминаешь текст любимой композиции, потом все это пропеваешь, смотришь перевод, и тоже легко усваивается. Возможно, треки из нашего плейлиста тебе также помогут.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Сегодня самая жаришка в Гомеле, 29 градусов, в Бресте 28, в Могилеве 27, в этих городах без осадков. В Витебске, Гродно и Минске 25 градусов ожидается, но здесь уже возможна гроза и кратковременный дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Кто еще не теряет надежды похудеть к лету? Отличные новости. Оказывается, видео с десертами и фастфудом в соцсетях могут не разжигать аппетит, а наоборот, помогать людям на диете удерживаться от перекусов. Исследователи пришли к выводу, что предшествующий визуальный контакт может ослабить желание съесть сладкое. Так что перед тем, как обедать, ужинать, сначала видосики смотрим в соцсетях, вот эти красивые фотографии блюд из ресторанов, ну а потом уже можно все это взвесить и подумать, сколько тебе действительно хочется съесть и захочется ли вообще. Интересный лайфхак, может быть, стоит и опробовать, но пока предлагаю обратить внимание на другие вкусности, которые мы для тебя подготовили, они, конечно, музыкальные. Дин Тёрнли, прямо по курсу. А также Джеймс Хайп. Ну и Стефанжело со своим ремиксом на треку от Basement Jacks. Продолжаем бодрый день.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: Касьян с треком SOS. Сигнал, который может отправлять и наш тонус, да, но это нормально, мы же не роботы. Хотя способ подзарядки у нас также имеется, например, музыкально-танцевальный. В эфире белорусской танцевальной радиостанции Центр ФМ предостаточно именно такого энергетика. Но чтобы всегда оставаться на волне, слушай нас и на сайте centrfm.by, и в мобильном приложении Radio Player. И не забудь умную колонку попросить, если вот она рядом имеется. Алиса, включи Центр ФМ. Там тоже мы работаем. Ну а далее с нами DJs from Mars. Ребята Chainsmokers. Довольно скоро Тимми Трампет. И узнаем, что происходит в нашей стране прямо сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Во Дворце независимости совещание с руководством Совмина. В центре внимания три темы. Цементная отрасль, поддержка Светлогорского центра контроля качества и судьба Аршанского мясоконсервного комбината. Речь о долгах, эффективности решений и реальной отдаче для экономики. В Витебском районе высадили сад памяти в честь героев Великой Победы. В агрогородке Заронова покоятся почти 11 тысяч советских воинов, из которых 97 уроженцев Вологодской области. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу в знак памяти и благодарности героям за мирное небо. На территории комплекса высадили 100 саженцев туй. Белорусов предупредили об активизации мошенников. Кроме того, сами люди проинформировали органы внутренних дел о звонках аферистов. Решено заблокировать 278.

8 фишинговых интернет-сервисов. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Бдительность населения и оперативной стражи порядка по материалам источника позволили не допустить, чтобы попытки злоумышленников заработать стали успешными. 9 мая главной сценой станет площадка у Дворца спорта. С полудня до позднего вечера здесь будет идти большой праздничный концерт. От выступлений признанных коллективов до молодых исполнителей. Финальным аккордом станет выступление Олега Газманова. Лошадский усадьбо-парковый комплекс предложит историческую реконструкцию квест «Школа молодого бойца». Всего в разных районах Минска, преимущественно в парковых зонах, будут работать более 20 площадок. Новый корпус в образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания детей и молодежи Брестской крепости. Теперь комплекс ежегодно смогут посетить более 7 тысяч детей. В их распоряжении также палаточный городок. Тут можно разместиться в теплое время года. Два учебных здания, комплекс спортивных площадок, все для полезного отдыха. Основной образовательный центр на воспитание патриотов. Для детей созданы все условия. Программа максимально насыщенная. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ.
1: Новый трек.

0: Я не уверена, что следующая новость будет интересна именно мужчинам, но все-таки девчонки, представляете, обладательницам длинных ногтей теперь будет гораздо проще пользоваться смартфоном. Ну, мы знаем, да, что вот длинные ногти мешают пользоваться гаджетами, поэтому исследователи разработали специальный лак, позволяющий решить эту проблему. Как правило, смартфоны обладают сенсорным экраном, и на их поверхности возникает такое слабое электрическое поле, когда палец взаимодействует с ним, устройство интерпретирует это как касание. При этом гаджеты абсолютно равнодушны к непроводящим материалам вроде ногтей или ластиков. Так вот, ученые создали безопасное и эффективное покрытие, которое превращает ногти в своеобразные стилусы. Прозрачный лак можно наносить на любой маникюр или даже на необрезанные ногти, и это даже может быть полезно для людей с мозолями на кончиках пальцев. И, возможно, в недалеком будущем вот этот продукт уже станет доступен абсолютно всем. Все это, безусловно, интересно, но я все-таки хотела бы дождаться другой футуристичной штуки. Той, что нам показали когда-то в фильме «Пятый элемент». Надеваешь на себя такие что-то вроде VR-очков, да, и они сами тебе делают макияж буквально за несколько секунд. Ну и чтобы такая штука еще для маникюра была. Засовываешь пальчики, хоп, и все. Любой цвет выбран. Вот такие мечты. Ну, может быть, это недалекое будущее наше. Посмотрим. Ну, а пока о будущем музыкальном. Арман Ван Хелден присоединится, Subfocus впереди и Джон Саммит вместе с Горгон Сити.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: В эфире Pure Tone и Dom Dola, Addicted to Bass. Ну а бас сегодня можно будет услышать в некоторых городах Беларуси. Ну, бас в таком формате грозы. Подробнее прямо сейчас.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Acadium Pharm.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Acadium Pharm. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Acadium Pharm. Реклама.
0: И сегодня в Гомеле 29 градусов, в Бресте 28, в Могилеве 27. В этих городах зонтики не пригодятся, без осадков. А в Витебске, Гродно и Минске до 25. Воздух прогреется, но здесь уже возможна гроза и кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Центр FM.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко раскритиковал участившиеся просьбы правительства о предоставлении льгот и реструктуризации долгов для предприятий. Президент напомнил премьер-министру Александру Турчину, что экономическая линия страны остается неизменной. Руководители должны эффективно работать в текущих условиях, а не рассчитывать на бюджетную поддержку и списание задолженностей. Например, правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Не вернувшимся из полета уникальную выставку презентовали в президентской библиотеке Беларуси. Она посвящена подвигу советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, которые до последнего держали штурвал. Поисковики Беларуси и России собрали экспонаты по крупицам, и находки позволили восстановить имена героев. На 16 планшетах фрагменты и оборудование боевых самолетов, а также оригинальные предметы с места подвига экипажа героя Советского Союза Николая Гастелло. Ровно месяц до старта одного из главных праздников этого лета. В первые выходные июня Гродно вновь примет Республиканский фестиваль национальных культур. Он пройдет в юбилейный 15-й раз и объединит представителей национальностей, которые живут в нашей стране. Будут все от русских и поляков до китайцев. А на стеклозаводе в Березовке уже приступили к изготовлению главного приза фестиваля – символа мира и дружбы народов. Ближе и эффективнее. В стране продолжаются обновления и улучшения сферы здравоохранения. В Беларуси строят новые, основательно ремонтируют старые объекты. Огромное внимание уделено оборудованию и технологиям. Цель – доступность и качество медуслуг, от которых зависит и продолжительность и качество жизни. В Кобрине открылась экспозиция, посвященная дневнику фронтового летописца и талантливой художницы Софьи Урановой. На каждой странице уникальные записи и графические зарисовки очевидца тяжелых боев Красной Армии. Всю хронику с оглядкой на прошлое пишет и сегодня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Дэвид Гетта выпустил официальный ремикс на трек «Milky Just The Way You Are». Дэвид Гетта представил свою версию композиции «Just The Way You Are» итальянского дуэта «Milky». В новом ремиксе использован фрагмент из культового трека «Stardust» «Music Sounds Better With You». Релиз состоялся накануне. Оригинальный трек «Milky» уже стал одним из крупнейших танцевальных кроссоверов года. Количество созданных в TikTok видео на трек превысило уже 3 миллиона. Премьера ремикса состоялась на прошлых выходных в клубе LIV Beach в Лас-Вегасе. Реакция зала быстро разлетелась по социальным сетям. Сэмпл Stardust относится к 98 году, а авторы Том Бендлтер, Бенджамин Даймонд и Алан Бракс. Вокал «Milky» впервые прозвучал в 2002 году от итальянского дуэта Джордано Тривелато и Джулиано Сакетто.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евпросиний» на Центр-ФМ.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гродно и Витебске до плюс 23 с осадками. В Бресте, Гомеле, Могилеве до плюс 26. Ясно. В столице дождь и плюс 22. Держи бутылку воды под рукой и солнцезащитные очки.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На совещании с руководством Совмина Александр Лукашенко выступил с инициативой создания крупного садового хозяйства под Минском. Глава государства предложил использовать для этих целей мелиоративные земли агрокомбината «Дзержинский», отметив, что наличие рядом реки и опыта белорусских фермеров позволит полностью закрыть потребности столицы в яблоках. В Гродно проходит подготовка к республиканскому фестивалю национальных культур. Он пройдет в 15-й раз и объединит представителей разных национальностей, которые живут в нашей стране. На стеклозаводе в Березовке уже приступили к изготовлению главного приза фестиваля – символа мира и дружбы народов. Эту работу неизменно доверяют только березовским мастерам. Партия небольшая, всего 40 штук. В середине мая призы передадут организаторам, чтобы уже 5 и 6 июня они радовали победителей фестиваля со всех уголков Беларуси. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в учреждениях общего среднего образования Беларуси 7 мая. В год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу. В ночь с 5 на 6 мая ожидается пик метеорного потока. Это аквариды. Это частицы кометы Галлея, которые ежегодно проходят через атмосферу Земли. В Беларуси увидеть падающие звезды можно перед рассветом, но яркая луна снизит их число. Парк общественного транспорта столицы ждет обновления. Более 150 машин планируется закупить в этом году. Это автобусы и троллейбусы с увеличенным автономным ходом, не зависящие от сети. Кроме того, недавно в тестовом режиме заработала новая функция. Теперь в оснащенной специальной кнопкой транспорте двери будут открывать сами пассажиры. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: білоруський трек.
1: Вузли запутані дні.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

мастер-классы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Friends. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
1: Во вторник в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гродно и Витебске до плюс 23 с осадками. В Бресте, Гомеле, Могилеве до плюс 26. Ясно, в столице дождь и плюс 22. Держи бутылку воды под рукой и солнцезащитные очки.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Новый трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Макс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029 622 69 66.

центре. Теникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центре».

0: Новости.
1: Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Основная тема разговора коснулась предстоящей встречи с Владимиром Путиным, которая планируется в ближайшее время. Вчера премьер говорил с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Обсудили возможную повестку встречи руководителей двух стран, совместные проекты, дальнейшие действия, в том числе и в рамках союзного государства. Белорусам стала доступнее виза еще одной страны ЕС. С 4 мая посольство Венгрии в Минске начало принимать заявления на краткосрочные шенгенские визы типа С. Соответствующее соглашение достигнуто между Швецией и Венгрией. Раньше, чтобы получить шведскую визу, белорусам приходилось обращаться в консульство Эстонии. Теперь процедура упрощена. Подать документы можно в венгерском диппредставительстве. Нововведение касается именно краткосрочных виз типа С. Белорусам, планирующим поездки в Швецию с туристическими, деловыми или гостевыми визами, следует обращаться в венгерское посольство. Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая. Досрочная выплата пенсии в отделениях почтовой связи Витебской и Минской областях начнется с 6 мая. В Витебске, Минске, Брестской, Могилевской, Гомельской и Грудненской областях с 7 мая. 9 мая будут работать только дежурные отделения почты. В Минске 6 и 7 мая временно ограничат движение на нескольких участках дорог. Завтра движение будет ограничено с 12 до 13.30, а в четверг с 18.30 до 20.00. Это связано с проведением репетиций торжественных мероприятий у Монумента Победы. Движение транспорта будет ограничено на проспекте Независимости от улицы Купалы до Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской и на улице Киселева от проспекта Независимости до Красной. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию. И в завершении, в апреле BLG продала рекордное количество электромобилей и гибридов. За апрель белорусы купили более

1600 зеленых автомобилей отечественной сборки. Лидером продаж в этом сегменте стала электричка Geely EX2. Было продано свыше 740 таких электромобилей. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.

0: вторник в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гродно и Витебске до плюс 23 с осадками. В Бресте, Гомеле, Могилеве до плюс 26. Ясно, в столице дождь и плюс 22. Держи бутылку воды под рукой и солнцезащитные очки.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Центр FM. Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Витебская область в течение нескольких лет преобразится как визуально, так и в экономическом плане. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин по итогам совещания у главы государства с руководством Совмина, передает Белта. Одним из вопросов совещания был проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Он также подчеркнул, что Беларусь – компактное государство, и тут не должно быть каких-то ревностных отношений между регионами, как, например, в данном случае, когда предприятие, базирующееся в Минской области, получает актив в Витебской. Что касается в целом вопросов оказания господдержки в той или иной форме, Александр Турчин отметил, что это возможно, но только если на предприятии до этого сделали все, что в их силах. В Беларуси отменили вывозные пошлины на кожевенное сырье. От уплаты таможенной пошлины освобождается полуфабрикат дубленый при его вывозе за пределы ЕАЭС. Норма будет действовать в текущем и следующем году. Новшество должно повысить конкурентоспособность кожевенных товаров на внешних рынках, а также увеличить объемы их продажи. Беларусь и Россия создадут единый реестр задолженности грузоперевозчиков. Речь идет о едином источнике сведений для контрольно-надзорных органов, а также для порядка уплаты белорусскими перевозчиками штрафов за нарушения на территории России. Кроме того, страны синхронизируют подходы к перевозке опасных грузов. В городской ратуше 28 человек приняли белорусское гражданство. Среди них уроженцы России, Украины, Азербайджана, Молдовы, Турции и Сирии. Новым гражданам вручили памятные подарки, в том числе Конституцию Беларуси. И в завершение, в Беларуси проживает более 570 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Средний возраст участников войны в Беларуси составляет 99 лет. Большинство из них проживают в Минске и Минской области. А самому молодому участнику 92 года, самой возрастной участнице, недавно исполнилось 106 лет. Проживает она в Минске. При этом ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, которым уже более 100 лет, у нас насчитывается 250 человек. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Дэвид Гетта выпустил официальный ремикс на трек «Milky Just the Way You Are». Дэвид Гетта представил свою версию композиции «Just the Way You Are» итальянского дуэта «Milky». В новом ремиксе использован фрагмент из культового трека «Stardust» «Music Sounds Better With You». Релиз состоялся накануне. Оригинальный трек «Milky» уже стал одним из крупнейших танцевальных кроссоверов года. Количество созданных в TikTok видео на трек превысило уже 3 миллиона. Премьера ремикса состоялась на прошлых выходных в клубе LIV Beach в Лас-Вегасе. Реакция зала быстро разлетелась по социальным сетям. Сэмпл Stardust относится к 98 году, а авторы Том Бендлтер, Бенджамин Даймонд и Алан Бракс. Вокал «Milky» впервые прозвучал в 2002 году от итальянского дуэта Джордано Тревелато и Джулиано Сакетто.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: агентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
5: Завтра дождь спрогнозируется в Гродно, возможно гроза, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Жарче всего плюс 30 будет в Гомеле, в Бресте плюс 25-27, в Гродно от 23 до 25 градусов со знаком плюс, в Витебске плюс 22-24, в Могилеве 26-28 градусов тепла. В Минске завтра от 25 до 27 со знаком плюс, переменная облачность и без осадков.
6: По материалам ресурса погода.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Диджей Нина.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-70.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира

0: Новости.
1: Указ о вывозных таможенных пошлинах на кожевенное сырье накануне подписал Александр Лукашенко. Документ принят в целях повышения конкурентоспособности кожевенных товаров на внешних рынках и увеличения объемов реализации продукции. Документ предусматривает освобождение в 2026-2027 годах от уплаты вывозной таможенной пошлины на полуфабрикат дубленый, вывозимый с территории Беларуси за пределы ЕАЭС. В Беларуси также изменили правила ввоза алкоголя специмпортерами. Выдавать разрешение на ввоз алкоголя будет координационная группа по производству и обороту алкогольной непищевой спиртосодержащей продукции непищевого этилового спирта при Совете министров. Возглавит ее первый вице-премьер Николай Снапков. Ранее этой деятельностью занималась межведомственная комиссия, которую возглавлял глава МАРТ. В Пинске планируют запустить производство электросудов. К местному судостроительному судоремонтному заводу проявили интерес партнеры из Ленинградской области. В планах построить экосудно, работающее на аккумуляторных батареях. Представители российской компании уже осмотрели производственные мощности пинского предприятия. Ожидается, что в ближайшее время наблюдательный совет принят окончательное решение. В Беларуси увеличились госсубсидии на открытие своего дела. Максимальная выплата более 10 тысяч рублей. Главное условие получения такой суммы – запуск дела на базе научных разработок. По остальным направлениям бизнеса суммы несколько ниже. Размеры субсидий зависят от места и сферы деятельности. Так, в городах начинающий предприниматель может рассчитывать на более чем 5 тысяч рублей. В малых городах, районах и сельской местности выплата составит свыше 7,5 тысяч рублей. Обновленные размеры госпособий будут действовать до конца июля этого года. Чтобы получить эти деньги, необходимо быть старше 18 лет, зарегистрированным в органах службы занятости как безработным, подать заявление и предоставить бизнес-план. В завершении новый фирменный стиль Славянского базара презентовали в Витебске. Впервые дизайнерскую концепцию определили путем народного голосования. На логотипе 35-го международного фестиваля искусств рядом с Васильком появилась ладья. Она уже присутствовала на афише форума в 1992 году. Юбилейный 35-й международный фестиваль искусств пройдет в Витебске с 16 по 19 июля. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Мифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

0: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: Завтра дождь спрогнозируется в Гродно, возможно гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Жарче всего плюс 30 будет в Гомеле. В Бресте плюс 25-27. В Гродно от 23 до 25 градусов со знаком плюс. В Витебске плюс 22-24. В Могилеве 26-28 градусов тепла. В Минске завтра от 25 до 27 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский хит.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама.
0: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
0: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
2: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании с руководством Совета министров предложил заложить под Минском хороший сад, пишет Белта. Он обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил вариант, как их можно задействовать. Президент также уточнил, что для закладки сада в этих местах есть необходимые водные ресурсы, рядом протекает речка. 9 мая Беларусь поздравит ветеранов и вспомнит тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В полдень состоится минута молчания. В Минске к Монументу Победы и другим знаковым местам возложат цветы. А вечером на Площади Победы состоится большая памятная программа. Гуляния будут по всему городу. Центральная будет площадка у Дворца спорта. Кульминацией праздника станет массовое исполнение песни «День Победы», после чего из 6 точек города дадут праздничный салют. А тем временем материальная помощь ко Дню Победы выплачена 60% получателей. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Размеры этой помощи ежегодно устанавливаются правительством. Так, в текущем году выплаты для ветеранов составляют от 2,5 до 5 тысяч рублей, а для бывших узников фашизма и членов семей погибших военнослужащих – 1500. Выплаты пройдут по 8 мая, и Беларусь охватит более 6 тысяч человек. Их сумма составит 10,5 миллионов рублей. В Минске с 6 и 7 мая временно ограничат движение на нескольких участках дорог. Это связано с проведением репетиций торжественных мероприятий у Монумента Победы. Завтра движение будет ограничено с 12 до 13.30, а в четверг с 18.30 до 20.00. Движение транспорта будет ограничено на проспекте Независимости от улицы Купала до Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской и на улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию. И в завершении Фаниполь ждет масштабное расширение. К 2035 году город-спутник Минска вырастет с 19 до 29 тысяч человек. Власти готовят освоение нового района в сторону деревень Антосина, Подсосонье и Холма. На новых территориях построят 157 тысяч метров квадратных многоквартирного жилья и до 300 участков под частные дома уйдут. Появится здесь также школа, два детских сада, рынок, гостиница, бизнес-центр, спортзалы и спа. Главная проблема – транспорт. Часть района окажется за железной дорогой, связанной с городом лишь одним переездом, где уже сейчас наблюдаются пробки. Для разгрузки участка в генплан включили подземный тоннель для машин и пешеходов. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: слышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр FM.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Невероятный матч в полуфинале Кубка Гагарина выдали омский «Авангард» и ярославский «Локомотив». В шестой игре серии ястребы были очень близки к выходу в финал. За 33 секунды до сирены они вели 2-0. Однако «Локомотив», играя в 6 полевых, забросил дважды. И только в концовке второго овертайма гости вырвали победу. Счет серии стал равный 3-3. Решающая седьмая игра состоится в среду в Ярославле. В составе «Авангарда» выступает белорусский нападающий Игорь Мартынов. Еще два наших хоккеиста уже вышли в финал. Защитник Степан Фальковский и форвард Владимир Алистра выступают в казанском «Акбарсе». Также в тренерском штабе команды работает белорусский специалист Александр Макрицкий. Обидчик минского «Динамо» в плей-офф довольно неожиданно в полуфинале выбил лучшую команду регулярного чемпионата – «Магнитогорский Металлург» со счетом 4-1 в серии. Чемпионом Африки по вольной борьбе в категории до 57 килограммов стал 18-летний Дуния Сибомана. И для этого достижения атлету пришлось проделать нелегкий путь и справиться с многими по-настоящему трагическими испытаниями. В детстве конголезец перенес несколько сложных операций после нападения диких шимпанзе. Обезьяны убили двух братьев-спортсмена, а самому Сибомане оторвали губы, палец, ухо и оставили шрамы по всему лицу. Но спорт помог Дунии не сломаться, и этот успех значит для него не только победу над сильными соперниками, но и жизненными невзгодами. А вот для Дэвида Бекхэма общение с природой – настоящее удовольствие. Звезда мирового футбола уже давно известен и своим страстным увлечением фермерством, которым он занимается после завершения игровой карьеры. В этом его поддерживает и супруга. Виктория Бекхэм подарила мужу на 51-й день рождения 6 породистых кур. Кстати, она же в 2024 году презентовала Дэвиду и сам курятник, который теперь пополнит новые пернатые жильцы. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. На Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Завтра дождь спрогнозируется в Гродно, возможно, гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Жарче всего плюс 30 будет в Гомеле. В Бресте плюс 25-27. В Гродно от 23 до 25 градусов со знаком плюс. В Витебске плюс 22-24. В Могилеве 26-28 градусов тепла. В Минске завтра от 25 до 27 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр FM.

0: Реклама.
1: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Conte. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.
3: Вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

0: Новости.
1: Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Основной темой доклада стала проработка повестки предстоящей встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В ближайшее время правительство подготовит подробную информацию по ряду вопросов, которые предполагается рассмотреть на высшем уровне. Обсуждался также ряд текущих вопросов, в том числе касающихся социально-экономического развития страны. В Беларуси отменена господдержка закупок импортных семян для агросектора. Господдержка теперь будет направляться только на закупку семян, выращенных в Беларуси. Исключение сделано для таких культур, как люцерна, кукуруза, овощные культуры. В текущем году на закупку семян предусмотрены субсидии за счет средств местных бюджетов в сумме около 27 миллионов рублей. В День Победы главные торжества Минской области пройдут на Кургане Славы. Насыщенная программа мероприятий начнется в 10 утра. В полдень участники торжества почтят погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Вечером на склоне Кургана Славы будет транслироваться видеоинсталляция, сопровождаемая компьютерной графикой, документальной хроникой. Дополнят их световые и пиротехнические эффекты. Начало в 22:25. Кульминацией праздника станет фейерверк. В День Победы к мемориальному комплексу будет курсировать специальный автобус, который будет отправляться от станции метро «Восток». Белорусам стала доступнее виза Швеции. С 4 мая посольство Венгрии в Минске начало принимать заявления на краткосрочные шенгенские визы типа С. Соответствующее соглашение достигнуто между Швецией и Венгрией. Раньше, чтобы получить шведскую визу, белорусам приходилось обращаться в консульство Эстонии. Теперь процедура упрощена. Подать документы можно в венгерском диппредставительстве. В завершении в апреле BLG продала рекордное количество электромобилей и гибридов. За апрель белорусы купили более 1600 зеленых автомобилей отечественной сборки. Лидером продаж в этом сегменте стала электричка Geely EX2. Было продано свыше 740 таких электромобилей. В топ-продаж в зеленом сегменте в апреле также вошли электрокроссовер Geely X5 и гибридный кроссовер BLG X80 PHEV. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Дэвид Гетта выпустил официальный ремикс на трек «Milky Just The Way You Are». Дэвид Гетта представил свою версию композиции «Just The Way You Are» итальянского дуэта «Milky». В новом ремиксе использован фрагмент из культового трека «Stardust» «Music Sounds Better With You». Релиз состоялся накануне. Оригинальный трек «Milky» уже стал одним из крупнейших танцевальных кроссоверов года. Количество созданных в TikTok видео на трек превысило уже 3 миллиона. Премьера ремикса состоялась на прошлых выходных в клубе LIV Beach в Лас-Вегасе. Реакция зала быстро разлетелась по социальным сетям. Сэмпл Stardust относится к 98 году, а авторы Том Бендлтер, Бенджамин Даймонд и Алан Бракс. Вокал «Milky» впервые прозвучал в 2002 году от итальянского дуэта Джордано Тревилато и Джулиано Сакетто.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Завтра дождь спрогнозируется в Гродно, возможно, гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Жарче всего плюс 30 будет в Гомеле. В Бресте плюс 25-27. В Гродно от 23 до 25 градусов со знаком плюс. В Витебске плюс 22-24. В Могилеве 26-28 градусов тепла. В Минске завтра от 25 до 27 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

0: Рубрики эфира на центре.
1: Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а скажем.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бомбос, shut it down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

Витебская область в течение нескольких лет преобразится как визуально, так и в экономическом плане. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин по итогам совещания главы государства с руководством Совмина, передает Белта. Одним из вопросов совещания был проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Он также подчеркнул, что Беларусь – компактное государство, и тут не должно быть каких-то ревностных отношений между регионами, как, например, в данном случае, когда предприятие, базирующееся в Минской области, получает актив в Витебской. Что касается в целом вопросов оказания господдержки в той или иной форме, Александр Турчин отметил, что это возможно, но только если на предприятии до этого сделали все, что в их силах. В Беларуси изменили правила ввоза алкоголя специмпортерами. Выдавать разрешение на ввоз алкоголя будет координационная группа по производству и обороту алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта при Совете министров. Возглавит ее первый вице-премьер Николай Снопков. Ранее этой деятельностью занималась межведомственная комиссия, которую возглавлял глава МАРТ. В Пинске планируют запустить производство электросудов. К местному судостроительному судоремонтному заводу проявили интерес партнеры из Ленинградской области. В планах построить экосудно, работающее на аккумуляторных батареях. Представители российской компании уже осмотрели производственные мощности пинского предприятия. Ожидается, что в ближайшее время наблюдательный совет примет окончательное решение. В Беларуси начала работу горячая линия по вопросам вступительной кампании. Она контролирует соблюдение законодательства при проведении централизованного экзамена, централизованного тестирования, а также при зачислении в учреждения образования. Главная задача – защита прав абитуриентов. В завершении первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что игроки могут объявить бойкот турнирам «Большого шлема», если организаторы не увеличат долю спортсменов в призовых. Ее слова стали частью коллективного недовольства ведущих теннисистов. Примерно 20 топ-игроков направили организаторам Ролан Гаррос письмо с глубоким разочарованием. Спортсмены отмечают, что, несмотря на рост доходов турнира, их доля сокращается. Ранее спортсмены уже направляли совместные письма с аналогичными требованиями. Недовольство звучало и по поводу призовых на Australian Open. Пока организаторы Ролан Гаррос не дали официального ответа на последнее заявление игроков, турнир пройдет в Париже с 24 мая по 7 июня. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Завтра дождь спрогнозируется в Гродно, возможно гроза, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Жарче всего плюс 30 будет в Гомеле, в Бресте плюс 25-27, в Гродно от 23 до 25 градусов со знаком плюс, в Витебске плюс 22-24, в Могилеве 26-28 градусов тепла. В Минске завтра от 25 до 27 со знаком плюс, переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса погода. We'll be right back.

Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadox Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Дэвид Гетта выпустил официальный ремикс на трек «Milky Just The Way You Are». Дэвид Гетта представил свою версию композиции «Just The Way You Are» итальянского дуэта «Milky». В новом ремиксе использован фрагмент из культового трека «Stardust» «Music Sounds Better With You». Релиз состоялся накануне. Оригинальный трек «Milky» уже стал одним из крупнейших танцевальных кроссоверов года. Количество созданных в TikTok видео на трек превысило уже 3 миллиона. Премьера ремикса состоялась на прошлых выходных в клубе LIV Beach в Лас-Вегасе. Реакция зала быстро разлетелась по социальным сетям. Сэмпл Stardust относится к 98 году, а авторы Том Бендлтер, Бенджамин Даймонд и Алан Бракс. Вокал «Milky» впервые прозвучал в 2002 году от итальянского дуэта Джордано Тревилато и Джулиано Сакетто.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.

0: Завтра дождь спрогнозируется в Гродно, возможно, гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. Жарче всего плюс 30 будет в Гомеле. В Бресте плюс 25-27. В Гродно от 23 до 25 градусов со знаком плюс. В Витебске плюс 22-24. В Могилеве 26-28 градусов тепла. В Минске завтра от 25 до 27 со знаком плюс. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: ФМ, а что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ.
1: Новый трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Армин Ван Бюрен. A State of Trance.
3: Категория 16+.
4: State of Trance.
2: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
4: The State of Trance.
2: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси Центр FM по вторникам в
4: 22:00.

Трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.ru.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM

0: на Центр-ФМ, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.
1: Be a free.

Продюсерские Армин Ван Бюрен. State of Trance на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. Stay tuned for more A State of Trance.

0: Fade with me. Step into the end.
1: Вы слушаете Армина Ван Бюрен, A State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
4: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр ФМ.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Далее радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Episode 587. Right, Hexagon Radio, brand new episode. Yes, indeed.
2: Всем привет, вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это Гексагон, я Дон Диабло. Сегодня много интересной, хорошей, новой музыки, большой выпуск. А начну я с записи от FM Kerwood, трек называется Delante, и он мне нравится. Мне нравится брейк, мне нравится сбивка, свежий, уникальный, техничный, но при этом футуристичный. Так что я рад открыть им шоу. Итак, забирай.
1: Here we go, Hex, take it away, buddy.

Мы продолжаем слушать отличнейшую новую музыку здесь, в Гексагоне, радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Прямо сейчас к вам летит еще одна мировая премьера. Называется «Гадо» от Анджело Морелло и Вайо. Да, мне нравится эта запись, потому что она из тех, которую всегда можно поставить в свой сет. Я думаю, у нее есть будущее. Следите за ней. Давайте сделаем мировую премьеру. Выходит на этой неделе на Гексагон и называется «Гадо» на Центр FM.

0: It's almost time for the Demo Day Track of the Week. But first, I got the Hexagon Throwback Track of the Week.
1: Скоро время для демо-трека недели, но сначала у меня классика от Hexagon, записи которой я хотел бы вернуть в свет. Также отмечаем 10 лет Hexagon. Некоторые из этих записей все еще вне времени, работают и сегодня. Некоторые уже смогли устареть. Но, думаю, за последние 10 лет мы делали треки, которые отличались от других. У нас был собственный подход. Я просматриваю свой каталог в поисках записей, которые до сих пор могу ставить в своих сетах где угодно и когда угодно. Итак, это классика от Hexagon на Центр FM, Jaded, Black Caviar, Anthony и Cleopatra. И это одна из тех записей. Называется «Sleeping».

0: Hexagon Radio. Hexagon Radio. Radio. Radio.
1: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ».
2: Категория 16+.
3: Реклама.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+. Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Hexagon Radio.
1: Episode 587.

0: you knew there was going to be a guest mix, and yes, there is going to be one to celebrate this.
1: Вы на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки, и это Гексагон с Дон Диабло. Далее гостевой микс, чтобы отпраздновать свежий релиз прошлой недели в семье Гексагон от Роберт Сейрайс. В него вошли записи от Крис Лоренцо, от Лайк и Рат этому, так что давайте зажжем. Привет, с вами Роберт Сейрайс. Это мой гостевой микс для Гексагона, радио Центр FM. Надеюсь, вам понравится. We'll be right back.

0: Roberto Suarez in the guest mix.
1: Это был Роберт Сарес в гостевом миксе в Гексагон на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Остался еще один финальный трек для того, чтобы закрыть этот эпизод. В последнее время на нашем лейбле выходит огромное количество интересной музыки, и приятно видеть, как такие люди, как Джон Саммит и другие именитые диджеи, играют мои записи. Это хорошая мотивация видеть, как все это происходит по всему миру. Много работы, много свежих идей, и мне это нравится. На следующей неделе я подготовил для вас что-то интересное. А пока я завершу шоу одним финальным треком, и это чилл-трек недели от Край и Джесси Маккормак, Back of My Mind. И знайте, что лучшее еще впереди. Пока, увидимся.
0: Chill-time track of the week, C-Rai or Cry, and Jesse McCormick. This is Back of My Mind. And in the back of my mind, guys, I'm always working hard for you. And know that the best is yet to come. And I love you guys. And for now, see you guys. Catch you on the flip side. This is Don Diablo, and this is the Chill-time track of the week. Bye.

0: слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Реклама.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

hard and do it again. Push yourself, don't hold back.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуй.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.